0: Самый хитовый.
1: Самый хитовый.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
2: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс.